0: Я Атаева Айгюн, я вам очень благодарна за то, что вы прослушали, услышали много чего интересного про Азербайджан, про азербайджанские вина. И я надеюсь, что вы поймете, что мы умеем и стараемся делать очень хорошие вина. Не хуже, чем европейские, а порой даже лучше, и интереснее и уникальнее.
1: Салам, Турал Керемли, Азербайджана хош келмисиз.
2: Dankeschön allen Gastgebern in Aserbaidschan. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.